слов недостаточно. Не за то, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе.